0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня в католической церкви шестое воскресенье Пасхи, и мы услышим прощальное обращение Иисуса к своим ученикам. Иисус скажет важные слова, на которых будет построено все будущее церкви. Во-первых, рождение церкви как тела Христова, удивительного явления, подлинного присутствия Иисуса Христа в сочетании с Его физическим отсутствием. Это своего рода последнее завещание Иисуса, которое начинается словами «Если вы любите Меня». Эти выражения мы часто используем, обращаясь к своим близким, особенно к детям. Они несут в себе сегодняшнюю истину. «Если ты действительно Меня любишь, то и вести себя должен соответствующим образом». Кто-то может подумать, что это какая-то уловка, попытка загнать человека в угол и заставить его что-то сделать. Но что имел в виду Иисус, когда сказал нам, «Если любите Меня?» Сестры, братья, нет, это не шантаж, это не манипуляция. Более того, этими словами Иисус не намекает на виновность. Иисус просто просит нас, Он утверждает, «Если вы любите Меня, соблюдайте Мои заповеди. Соблюдайте прежде всего главную заповедь. Да любите друг друга той любовью, которую Я возлюбил вас. Где здесь обман? Где здесь шантаж или же манипуляция? На самом деле мы способны любить, если принимаем Иисуса и Его безусловную любовь. Мы становимся способными любить той любовью, которую мы сами получаем от Него, и не потому, что мы стали лучше, чувствительнее, возможно, добрее, но только потому, что нас любят. И тогда заповедь теряет весь свой мрачный смысл сурового закона, какой-то обязательности, какого-то повеления. Эта любовь становится просто конкретным способом показать свою симпатию и любовь к другому человеку. Также сегодня мы услышим слова «И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, Духа истины, который пребудет с вами вовек». Этот Дух по-гречески называется «параклит». В древние времена не было адвокатов, обвиняемый мог вызвать свидетелей в свою защиту. Но если этого было недостаточно, уважаемый в обществе человек, отсюда и термин «параклит», мог стоять рядом с обвиняемым и даже ничего не говорить, просто стоять возле него. Честность этого человека могла свидетельствовать о честности обвиняемого. Так и в нашей жизни только Святой Дух, Дух истины, параклит, который стоит возле нас, параллельно ведет нас к истине, наставляя тех, кто осознал собственную ограниченность. Сестры, братья, Дух истины приведет нас к пониманию того, что мы можем быть великим даром самих себя для других людей. И да будет так.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Вечером 8 мая, завершая пасторский визит в Неаполь, Лев XIV обратился к жителям города на площади Плебисцита, где собрались около 50 тысяч человек. Напомнив о евангельском образе учеников, идущих в Эммаус, епископ Рима сравнил с ними сам город – усталый, нередко растерянный и разочарованный, нуждающийся в той близости, которую Иисус явил двум странникам на дороге. Обратившись к реалиям Неаполя, Святейший Отец обозначил болезненный парадокс. Значительный рост туризма не сопровождается экономическим динамизмом, способным охватить все общество, а социальный разрыв пролегают уже не между центром и окраинами, но внутри каждого района. Экзистенциальные окраины расположены даже в историческом центре. Папа назвал это «географией неравенства» и подчеркнул, что для противостояния организованной преступности, безработице и социальной изоляции необходимы совместные усилия государства, церкви и гражданского общества. В этом контексте слова признательности он адресовал тем, кого назвал героями социальной жизни, людям, которые ежедневно, без громких жестов, честно исполняют свой долг ради справедливости и человеческого достоинства. Однако их усилия могут преобразить город лишь в сотрудничестве. Папа поддержал образовательный пакт, объединяющий церковные структуры, власти и общественные организации, и призвал беречь этот альянс ради будущего, чтобы оградить детей от козней неблагополучия и зла. Святейший Отец напомнил о призвании Неаполя быть столицей человечности и надежды, мостом между народами Средиземноморья, и подчеркнул, что мир начинается в сердце человека, проходит через отношения между людьми и становится реальностью в общественной сфере. Папа особо отметил служение епархиального фонда «Каритас», благодаря которому порт Неаполя стал не просто местом прибытия мигрантов, но символом гостеприимства, интеграции и надежды, в том числе для молодых людей из зон конфликтов, включая Газу. Святейший Отец призвал жителей города не терять энергию добра, умножая ее с помощью новых поколений. Молодежь должна быть подлинным протагонистом перемен. В конце встречи Лев XIV верил Неаполь заступничеству Пресвятой Девы Марии и святого Януария и преподал апостольское благословение.

Утром 9 мая папа Лев XIV принял в зале консистории футболистов, тренеров и руководство миланского «Интера», победителя чемпионата Италии сезона 2025-2026 годов. Святейший Отец поздравил команду с завоеванным «Скудетто» и поблагодарил за пример сплоченности, дисциплины и самоотдачи. Обращаясь к спортсменам, епископ Рима отметил, что их победа стала плодом упорного труда, умения действовать как единая команда и сохранять стойкость не только в минуты триумфа, но и в трудные периоды сезона. По его словам, особенно важно осмыслить этот опыт как свидетельство ценностей, способное вдохновить молодежь. Многие юноши и подростки сегодня смотрят на известных футболистов как на героев и образцы для подражания. Поэтому ответственность спортсменов выходит далеко за пределы игры и спортивного результата. Святейший Отец добавил, что молодым людям нужны достойные примеры, а влияние известных игроков может быть как созидательным, так и разрушительным. Епископ Рима напомнил о встрече Интера со святым Иоанном Павлом II в 1991 году и повторил обращенный тогда к клубу призыв: «Пусть многие узнают в вас и в вашем поведении подлинность и безупречную честность». В конце встречи Святейший Отец благословил игроков и их семьи, вновь поздравив команду с победой. Девятого мая Лев XIV принял в Клементийском зале Ватикана делегатов итальянской ассоциации АИСЛА, которая заботится о пациентах с боковым амиотрофическим склерозом. Святейший Отец поблагодарил гостей за помощь больным, поддержку их семей и развитие культуры солидарности. Современное общество остро нуждается в свидетельстве тех, кто, вопреки тяжелому недугу, сохраняет мужество, веру и надежду. Епископ Рима назвал работу организации примером подлинной терапевтической близости, объединяющей пациентов, их близких и медиков. Люди, живущие с БАС, несут миру пророческое напоминание о подлинной, незыблемой ценности человеческой жизни, которая не уменьшается из-за физической немощи. Папа отметил значение научных исследований, информационной работы и защиты прав больных, а также важность присутствия волонтеров рядом с людьми, переживающими страдания. Забота о человеке требует не только профессионализма и организации, но и человеческой близости – физической, духовной и душевной. Церковь стремится быть рядом со страждущими, разделяя их путь и помогая найти ответы на самые трудные вопросы о смысле боли и испытаний. В конце встречи Лев XIV призвал делегатов никогда не опускать руки. Напомнив о кресте и воскресении Иисуса, он подчеркнул: «Страдание не способно остановить любовь и уничтожить надежду. Никто не должен оставаться в одиночестве, особенно в сложных жизненных ситуациях», — сказал Святейший Отец. Он заверил гостей в молитве и преподал апостольское благословение. В полдень 7 мая в зале консистории Лев XIV принял на частной аудиенции руководство и сотрудников Ватиканского книжного издательства. Поводом встречи стало столетие учреждения, которое с 1926 года публикует учительство римских пап и Святейшего Престола. В обращении к гостям Святейший Отец напомнил, что издательство отделилось от ватиканской типографии, основанной еще в XVI веке, и за 100 лет послужила 9 папам римским, помогая благовестию через издательскую деятельность. Лев XIV говорил о значении книги в современном мире. В эпоху цифровых технологий сама ее материальность напоминает о важности размышления, исследования и способности к критическому суждению. Чтение питает разум, помогает противостоять фундаментализму и идеологическим упрощениям. А потому книги становятся своего рода противоядием к ограниченности мышления, которое приводит к жестким взглядам и упрощенному восприятию реальности. По словам папы, книга также является возможностью для встречи. Открывая ее, человек вступает в диалог не только с автором, но и со множеством читателей,
прежних, нынешних и будущих. Именно поэтому вокруг литературы все чаще возникают пространства живого общения и диалога. Святейший Отец напомнил о призыве Папы Франциска развивать культуру встречи, отметив, что книга — это мост между людьми, источник, обогащающий дискуссии, стимул для расширения кругозора. Книга дает возможность провозглашать Христа. Духовная литература, жития святых и размышления о вере способны глубоко коснуться сердца человека. В этом контексте Папа обратился к традиционным образам христианского искусства. Пресвятая Дева Мария в сцене Благовещения часто изображается читающей Священное Писание. Святой Антоний Падуанский держит раскрытое Евангелие. Святой Августин изображается за письменным столом перед книгой, рядом с символом сердца, образом единства истины и любви. Питаясь Словом Божиим, позволим ему формировать наше мышление и поступки, призвал Папа Лев XIV, поблагодарил работников издательства за служение и преподал апостольское благословение.

Сегодня, в шестое воскресенье Пасхи, мы услышим отрывок из главы 14 Евангелия от Иоанна, заимствованный из прощальной беседы Господа Иисуса Христа с учениками, и в котором приводятся Его слова о неспослании Святого Духа. Итак, Иисус, предсказывая свой близкий уход из мира сего, ободряет учеников, даруя им свой мир, которого не может дать мир сей. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашится». Мир Христов приобретается и сохраняется путем исполнения Слова Божия. Исполнение, которое является условием присутствия и действия верующих самого Господа.

0: «Иду от вас и приду к вам», — сказал далее Иисус и добавил, «Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Здесь Иисус вновь утверждает свою исключительную и неразрывную связь с пославшим Его в мир Отцом и выражает свое желание, чтобы мир сей знал, что Он любит Отца и творит Его волю. Воистину, Иисус есть путь, ведущий к Отцу, ибо только Он, будучи Сыном Божиим, знает Его. Отныне, в силу пасхальной тайны, Иисус стал доступным каждому человеку, открывающемуся любви, связывающей Отца и Сына, и олицетворяемой Духом Святым. Здесь имеется в виду не ослабление связи с Господом, а, напротив, невообразимое укрепление ее, позволяющее верующим жить самой жизнью Божественного Учителя. Итак, Иисус пребывает в нас и через нас пребывает в мире, благодаря принятию Духа Святого и силу нашего внимания к Его наитиям. Дух Святой научает нас всему, напоминая нам все заповеданное Иисусом, даруя нам силу и дерзновение исполнять Его Слово и свидетельствовать о Нем. Мир Христов, исполняя сердца верующих, дает им силу распространять Его среди братьев, укрепляя их надежду и поддерживая их среди испытаний. Воистину, Иисус воскресший есть свет миру, которого тьма не объяла. Он есть свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, как исповедует его святой Иоанн в прологе своего евангельского повествования. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Свет Христов, принятый нами, дарует нам вечную блаженную жизнь чад Божиих, превосходящую всякое наше воображение, как утверждает святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам. «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Аминь.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!
2: Лаудетур Иисус Христос! Стацио Радиофонica Ватикана. Трансмиттимус миссе целебрационем. Dalla chiesa abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
3: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
4: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
5: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
6: E εβδόμαδε έξτε τέμπορης Πασκάλης, cum prefazione tertia Pascali, et prece Eucharistica tertia.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви шестое воскресенье Пасхи, и мы услышим прощальное обращение Иисуса к своим ученикам. Иисус скажет важные слова, на которых будет построено все будущее церкви. Во-первых, рождение церкви как тела Христова, удивительного явления, подлинного присутствия Иисуса Христа в сочетании с Его физическим отсутствием. Это своего рода последнее завещание Иисуса, которое начинается словами «Если вы любите Меня». Эти выражения мы часто используем, обращаясь к своим близким, особенно к детям. Они несут в себе сегодняшнюю истину. «Если ты действительно Меня любишь, то и вести себя должен соответствующим образом». Кто-то может подумать, что это какая-то уловка, попытка загнать человека в угол и заставить его что-то сделать. Но что имел в виду Иисус, когда сказал нам, «Если любите Меня?» Сестры, братья, нет, это не шантаж, это не манипуляция. Более того, этими словами Иисус не намекает на виновность. Иисус просто просит нас, Он утверждает, «Если вы любите Меня, соблюдайте Мои заповеди. Соблюдайте прежде всего главную заповедь. Да любите друг друга той любовью, которую Я возлюбил вас. Где здесь обман? Где здесь шантаж или же манипуляция? На самом деле мы способны любить, если принимаем Иисуса и Его безусловную любовь. Мы становимся способными любить той любовью, которую мы сами получаем от Него. И не потому, что мы стали лучше, чувствительнее, возможно, добрее, но только потому, что нас любят. И тогда заповедь теряет весь свой мрачный смысл сурового закона, какой-то обязательности, какого-то повеления. Эта любовь становится просто конкретным способом показать свою симпатию и любовь к другому человеку. Также сегодня мы услышим слова «И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, Духа истины, который пребудет с вами вовек». Этот Дух по-гречески называется «параклит». В древние времена не было адвокатов, обвиняемый мог вызвать свидетелей в свою защиту. Но если этого было недостаточно, уважаемый в обществе человек, отсюда и термин «параклит», мог стоять рядом с обвиняемым и даже ничего не говорить, просто стоять возле него. Честность этого человека могла свидетельствовать о честности обвиняемого. Так и в нашей жизни только Святой Дух, Дух истины, параклит, который стоит возле нас, параллельно ведет нас к истине, наставляя тех, кто осознал собственную ограниченность. Сестры, братья, Дух истины приведет нас к пониманию того, что мы можем быть великим даром самих себя для других людей. И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. Вечером 8 мая, завершая пасторский визит в Неаполь, Лев XIV обратился к жителям города на площади Плебисцита, где собрались около 50 тысяч человек. Напомнив о евангельском образе учеников, идущих в Эммаус, епископ Рима сравнил с ними сам город – усталый, нередко растерянный и разочарованный, нуждающийся в той близости, которую Иисус явил двум странникам на дороге. Обратившись к реалиям Неаполя, Святейший Отец обозначил болезненный парадокс. Значительный рост туризма не сопровождается экономическим динамизмом, способным охватить все общество, а социальный разрыв пролегает уже не между центром и окраинами, но внутри каждого района. Экзистенциальные окраины расположены даже в историческом центре. Папа назвал это «географией неравенства» и подчеркнул, что для противостояния организованной преступности, безработице и социальной изоляции необходимы совместные усилия государства, церкви и гражданского общества. В этом контексте слова признательности он адресовал тем, кого назвал героями социальной жизни, людям, которые ежедневно, без громких жестов, честно исполняют свой долг ради справедливости и человеческого достоинства. Однако их усилия могут преобразить город лишь в сотрудничестве. Папа поддержал образовательный пакт, объединяющий церковные структуры, власти и общественные организации, и призвал беречь этот альянс ради будущего, чтобы оградить детей от козней неблагополучия и зла. Святейший Отец напомнил о призвании Неаполя быть столицей человечности и надежды, мостом между народами Средиземноморья, и подчеркнул, что мир начинается в сердце человека, проходит через отношения между людьми и становится реальностью в общественной сфере. Папа особо отметил служение епархиального фонда «Каритас», благодаря которому порт Неаполя стал не просто местом прибытия мигрантов, но символом гостеприимства, интеграции и надежды, в том числе для молодых людей из зон конфликтов, включая Газу. Святейший Отец призвал жителей города не терять энергию добра, умножая ее с помощью новых поколений. Молодежь должна быть подлинным протагонистом перемен. В конце встречи Лев XIV верил Неаполь заступничеству Пресвятой Девы Марии и святого Януария и преподал апостольское благословение.

Утром 9 мая папа Лев XIV принял в зале консистории футболистов, тренеров и руководство миланского «Интера», победителя чемпионата Италии сезона 2025-2026 годов. Святейший Отец поздравил команду с завоеванным «Скудетто» и поблагодарил за пример сплоченности, дисциплины и самоотдачи. Обращаясь к спортсменам, епископ Рима отметил, что их победа стала плодом упорного труда, умения действовать как единая команда и сохранять стойкость не только в минуты триумфа, но и в трудные периоды сезона. По его словам, особенно важно осмыслить этот опыт как свидетельство ценностей, способное вдохновить молодежь. Многие юноши и подростки сегодня смотрят на известных футболистов как на героев и образцы для подражания. Поэтому ответственность спортсменов выходит далеко за пределы игры и спортивного результата. Святейший Отец добавил, что молодым людям нужны достойные примеры, а влияние известных игроков может быть как созидательным, так и разрушительным. Епископ Рима напомнил о встрече Интера со святым Иоанном Павлом II в 1991 году и повторил обращенный тогда к клубу призыв: «Пусть многие узнают в вас и в вашем поведении подлинность и безупречную честность». В конце встречи Святейший Отец благословил игроков и их семьи, вновь поздравив команду с победой. Девятого мая Лев XIV принял в Клементийском зале Ватикана делегатов Итальянской ассоциации АИСЛА, которая заботится о пациентах с боковым амиотрофическим склерозом. Святейший Отец поблагодарил гостей за помощь больным, поддержку их семей и развитие культуры солидарности. Современное общество остро нуждается в свидетельстве тех, кто, вопреки тяжелому недугу, сохраняет мужество, веру и надежду. Епископ Рима назвал работу организации примером подлинной терапевтической близости, объединяющей пациентов, их близких и медиков. Люди, живущие с БАС, несут миру пророческое напоминание о подлинной, незыблемой ценности человеческой жизни, которая не уменьшается из-за физической немощи. Папа отметил значение научных исследований, информационной работы и защиты прав больных, а также важность присутствия волонтеров рядом с людьми, переживающими страдания. Забота о человеке требует не только профессионализма и организации, но и человеческой близости – физической, духовной и душевной. Церковь стремится быть рядом со страждущими, разделяя их путь и помогая найти ответы на самые трудные вопросы о смысле боли и испытаний. В конце встречи Лев XIV призвал делегатов никогда не опускать руки. Напомнив о кресте и воскресении Иисуса, он подчеркнул: «Страдание не способно остановить любовь и уничтожить надежду. Никто не должен оставаться в одиночестве, особенно в сложных жизненных ситуациях», — сказал Святейший Отец. Он заверил гостей в молитве и преподал апостольское благословение. В полдень 7 мая в зале консистории Лев XIV принял на частной аудиенции руководство и сотрудников Ватиканского книжного издательства. Поводом встречи стало столетие учреждения, которое с 1926 года публикует учительство римских пап и Святейшего Престола. В обращении к гостям Святейший Отец напомнил, что издательство отделилось от ватиканской типографии, основанной еще в XVI веке, и за 100 лет послужило 9 папам римским, помогая благовестию через издательскую деятельность. Лев XIV говорил о значении книги в современном мире. В эпоху цифровых технологий сама ее материальность напоминает о важности размышления, исследования и способности к критическому суждению. Чтение питает разум –

Франциска развивать культуру встречи, отметив, что книга — это мост между людьми, источник, обогащающий дискуссии, стимул для расширения кругозора. Книга дает возможность провозглашать Христа. Духовная литература, жития святых и размышления о вере способны глубоко коснуться сердца человека. В этом контексте Папа обратился к традиционным образам христианского искусства. Пресвятая Дева Мария в сцене Благовещения часто изображается читающей Священное Писание. Святой Антоний Падуанский держит раскрытое Евангелие. Святой Августин изображается за письменным столом перед книгой, рядом с символом сердца, образом единства истины и любви. Питаясь Словом Божиим, позволим ему формировать наше мышление и поступки, призвал Папа Лев XIV, поблагодарил работников издательства за служение и преподал апостольское благословение.

Сегодня, в шестое воскресенье Пасхи, мы услышим отрывок из главы 14 Евангелия от Иоанна, заимствованный из прощальной беседы Господа Иисуса Христа с учениками, и в котором приводятся Его слова о неспослании Святого Духа. Итак, Иисус, предсказывая свой близкий уход из мира сего, ободряет учеников, даруя им свой мир, которого не может дать мир сей. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашится». Мир Христов приобретается и сохраняется путем исполнения Слова Божия. Исполнение, которое является условием присутствия и действия верующих самого Господа.

«Иду от вас и приду к вам», — сказал далее Иисус и добавил, «Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Здесь Иисус вновь утверждает свою исключительную и неразрывную связь с пославшим Его в мир Отцом и выражает свое желание, чтобы мир сей знал, что Он любит Отца и творит Его волю. Воистину, Иисус есть путь, ведущий к Отцу, ибо только Он, будучи Сыном Божиим, знает Его. Отныне, в силу пасхальной тайны, Иисус стал доступным каждому человеку, открывающемуся любви, связывающей Отца и Сына, и олицетворяемой Духом Святым. Здесь имеется в виду не ослабление связи с Господом, а, напротив, невообразимое укрепление ее, позволяющее верующим жить самой жизнью Божественного Учителя. Итак, Иисус пребывает в нас и через нас пребывает в мире, благодаря принятию Духа Святого и силу нашего внимания к Его наитиям. Дух Святой научает нас всему, напоминая нам все заповеданное Иисусом, даруя нам силу и дерзновение исполнять Его Слово и свидетельствовать о Нем. Мир Христов, исполняя сердца верующих, дает им силу распространять Его среди братьев, укрепляя их надежду и поддерживая их среди испытаний. Воистину, Иисус воскресший есть свет миру, которого тьма не объяла. Он есть свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, как исповедует его святой Иоанн в прологе своего евангельского повествования.

0: в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Свет Христов, принятый нами, дарует нам вечную блаженную жизнь чад Божиих, превосходящую всякое наше воображение, как утверждает святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Аминь.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 11 мая. Католическая церковь чтит память святого Эвелия, мученика первого века. Будучи советником императора Нерона, он присутствовал на суде над офицером из императорского окружения, святым Трапазием Пизанским, отказавшимся принести жертву богине Диане. Видя мужество исповедника веры и связанные с ним чудеса Господни, Эвелий был поражен этим свидетельством и глубоко уверовал в Иисуса Христа. Покинув суд Нерона, он отправился в Рим, но здесь был арестован за исповедание веры, затем был обезглавлен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Казакевича Иосифа. Он окончил семинарию в Санкт-Петербурге, служил в приходах под Омском, Томском, Вачинске. Арестован в 1928 году. С 1931 года был в ссылке в Нарыме. В сентябре 1933 года выслан в Литву. Умер в Каунасе в 1934 году. «Приди, Дух Святой!» Новости из Ватикана по-русски.
2: В воскресенье 10 мая после традиционной пасхальной молитвы «Царица Небесная» Лев XIV обратился к римлянам и паломникам с призывом к миру, затронув ситуацию в Африке, экуменический диалог и предстоящий апостольский визит на Канарские острова, Тенерифе и Гран-Канарию. Папа выразил глубокую обеспокоенность в связи с ростом насилия в регионе Сахеля, особенно в Чаде и Мали, которые недавно пострадали от террористических атак. «Я молюсь о жертвах и выражаю близость всем страждущим», — заверил епископ Рима. Он призвал к прекращению любых форм насилия и поддержал усилия по установлению мира и созиданию благополучия на этой земле. Святейший Отец напомнил, что ежегодно 10 мая отмечается День дружбы коптов и католиков и направил братское приветствие патриарху Коптской Православной Церкви Тавадросу II, папе Александрийскому и патриарху престола Святого Марка. «Надеюсь, что путь дружбы приведет нас к полному единству во Христе, который назвал нас друзьями», подчеркнул епископ Рима, заверив коптскую общину в молитвах. Особые слова благодарности на испанском языке папа адресовал жителям Канарских островов за их милосердие и гостеприимство. Речь идет о приеме круизного лайнера, на борту которого находились люди, зараженные хантавирусом. Лев XIV официально подтвердил, что посетит архипелаг уже в следующем месяце. «Я буду рад встретиться с вами в июне во время визита на острова». В конце обращения папа поздравил всех матерей с их международным праздником. Он призвал верующих молиться о мамах с любовью и благодарностью, вверяя заступничеству Девы Марии, особенно тех из них, кто находится в трудных жизненных обстоятельствах. Среди паломников на площади Святого Петра папа особо отметил почетную гвардию Святейшего Сердца Иисуса, волонтеров-евангелизаторов Радио Мария, а также ассоциацию Common Italia, занимающуюся профилактикой рака груди. Лев XIV пожелал всем доброго воскресения.
3: Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui feci caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen. Amen.

0: колонка главного редактора. Мир и единство Церкви стали двумя повторяющимися и ключевыми темами первого года служения Папы Льва XIV, который не перестает просить молиться об этих намерениях. Если вопрос мира стал насущным ввиду множащихся бессмысленных конфликтов и прогрессирующей эрозии международного права, то единство Церкви — это красная нить всего учительства епископа Рима, родившегося в Чикаго и ставшего миссионером в Перу. Особенно значимо то, как Лев XIV вновь и вновь возвращается к своим призывам о единстве верующих во Христа. Это не имеет ничего общего с желанием нормальности или спокойствия, которое приглушает различия и, возможно, сглаживает противоречия. Папа ясно объяснил это в своей речи перед кардиналами на чрезвычайной консистории 7 января 26 года. Представляя соборную перспективу, принятую его предшественниками, он говорил о притяжении, цитируя слова Бенедикта XVI. «Церковь не занимается прозелитизмом, она развивается скорее через притяжение. Подобно тому, как Христос привлекает всех к себе силой своей любви, кульминацией которой стала жертва на кресте, Церковь исполняет свою миссию в той мере, в какой она, будучи соединенной с Христом, совершает каждое свое дело в духовном и конкретном соответствии с милосердной любовью своего Господа». Папа Лев, напомнив, что его предшественник полностью разделял этот подход и неоднократно повторял его в различных контекстах, добавил: «Сегодня я с радостью принимаю его и делюсь с вами. Обратим пристальное внимание на то, что папа Бенедикт называл силой, управляющей этим движением притяжения. Это сила Харис, это агапы, это любовь Бога, воплотившаяся в Иисусе Христе». В этой речи Лев XIV говорит: «Любовь Христова объемлет нас, охватывает, держит в своих объятиях. Вот сила, влекущая всех к Христу. Единство притягивает, разделение рассеивает. Мне кажется, это подтверждает и физика, и в микро, и в макрокосмосе. Итак, чтобы быть подлинно миссионерской церковью, способной свидетельствовать о притягательной силе любви Христовой, мы должны прежде всего исполнять единственную заповедь, которую Он дал нам, омыв ноги ученикам: «Как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Слова Иисуса указывают здесь на самое сердце миссии: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Единство Церкви проявляется, стало быть, в способности по благодати жить новыми отношениями с братьями и сестрами. Когда мы способны любить и прощать друг друга, позволяя воссиять той общности, которая в подлинно прожитом христианском опыте берет верх над любыми различиями и разделениями, способны преодолевать напряженность и конфликты, признавая себя призванными, нуждающимися в милосердии, прощенными грешниками, негодными слугами, в равной мере охваченными безмерной любовью, которой мы не заслужили. Способны жить соборно, потому что соборность есть не что иное, как конкретный способ пребывать в общении внутри Церкви. Именно таким образом христианская община притягивает. Она притягивает, когда не замкнута на себе, когда не воображает, будто сама по себе излучает свет, не подражает маркетинговым стратегиям рекламных агентств, не разжигает идеологической поляризации. Христианская община притягивает и, значит, несет в себе миссию тогда, когда в своем единстве она отражает свет другого, умея предложить всем те объятия милосердия, которые она сама прежде всего испытала и продолжает испытывать день за днем во встрече с Христом. Единство Церкви не конформизм, не тихое сидение в стороне, но плод любви, которая нас обнимает и стремится излиться повсюду, ставя совместную жизнь выше личных амбиций, общение выше разделения, кротость выше грубости, слова мира выше языка ненависти, которым, увы, полон цифровой мир. Единство Церкви касается не только христиан и даже не только верующих. Об этом говорил Папа Лев XIV на Святой Мессе по случаю начала своего Петрова служения, выражая великое желание видеть единую Церковь, знак единства и общения, которое стало бы закваской для примиренного мира. И призывая мир обратить взор к Христу, приблизиться к Нему, услышать Его призыв о любви, чтобы стать Его единой семьей. В едином Христе мы одно. Этот путь нам предстоит пройти друг с другом, с сестринскими церквами, с теми, кто идет иными религиозными путями, с теми, кто хранит в себе беспокойство богоискательства, со всеми людьми доброй воли, чтобы созидать новый мир, в котором воцарится мир. В драматический час человеческой истории, в мире, раздираемом войнами, единство Церкви — это пророчество мира для всех.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
2: Церковь.
1: Духовная. Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
4: Трудные вопросы.
5: Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, может ли стать жертвой порчи из глаза человек, который живет в состоянии благодати, молится, причащается, исповедуется. Нас спрашивают, может ли болезнь или другие несчастья быть результатом дьявольского воздействия.

Несомненно, некоторые болезни не имеют естественного происхождения, то есть не вызваны причинами, которые кроются в нашей человеческой природе. По попущению Бога демоны осуществляют негативное воздействие на людей, побуждая их совершать зло, а иногда и вторгаясь в их тело тем или иным способом. «Облекитесь во всеоружие Божие», читаем в послании святого Павла Ефесянам, «чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Этим Божьим всеоружием для христианина является освящающая благодать и добродетель. Именно это дает ему силу, чтобы противостоять воздействию дьявола и духов его, а также от них освобождаться. О том же пишет святой апостол Петр: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания

власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. В Евангелии от Луки также говорится о некоторых женщинах, которых он исцелил от злых духов и болезней, в том числе и о Магдалине, из которой вышли 7 бесов. В ожидании судного дня бесы, то есть демоны или духи дьявола, обладают определенной свободой в своих делах на земле. Это подтверждается, например, фразой из Апокалипсиса, где описана некая пришедшая на землю саранча. «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Евангельские экзорцизмы, то есть изгнание бесов, часто представлены в виде физических исцелений. Своей силой и властью над бесами Иисус разрушает царство сатаны и утверждает мессианское владычество, основным обетованием которого является Святой Дух. Бесам хорошо известно, когда человек его отвергает. Власть изгонять духов Иисус передает своим ученикам вместе с властью исцелять чудесным образом болезни. Если человек живет в состоянии Божьей благодати и соблюдает заповеди, ему нечего страшиться бесов. Напротив, они его боятся и бегут от него, как заверяет нас Святой Дух устами апостола Иакова. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». В этом смысле опасаться нужно не тем, на кого наводят порчу из глаз, а как раз тем, кто властью дьявола пытается всеми способами навредить Божьим рабам. Именно они становятся жертвами злых духов и попадают в их власть, рано или поздно, в этой или в будущей жизни. Этому мы находим подтверждение в Библии. «Падут после тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым».

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні 11 мая. Католическая церковь чтит память святого Эвелия, мученика первого века. Будучи советником императора Нерона, он присутствовал на суде над офицером из императорского окружения, святым Трапазием Пизанским, отказавшимся принести жертву богине Диане. Видя мужество исповедника веры и связанные с ним чудеса Господни, Эвелий был поражен этим свидетельством и глубоко уверовал в Иисуса Христа. Покинув суд Нерона, он отправился в Рим, но здесь был арестован за исповедание веры, затем был обезглавлен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Казакевича Иосифа. Он окончил семинарию в Санкт-Петербурге, служил в приходах под Омском, Томском, Вачинске. Арестован в 1928 году. С 1931 года был в ссылке в Нарыме. В сентябре 1933 года выслан в Литву. Умер в Каунасе в 1934 году. «Приди, Дух Святой!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В воскресенье 10 мая после традиционной пасхальной молитвы «Царица Небесная» Лев XIV обратился к римлянам и паломникам с призывом к миру, затронув ситуацию в Африке, экуменический диалог и предстоящий апостольский визит на Канарские острова, Тенерифе и Гран-Канарию. Папа выразил глубокую обеспокоенность в связи с ростом насилия в регионе Сахеля, особенно в Чаде и Мали, которые недавно пострадали от террористических атак. «Я молюсь о жертвах и выражаю близость всем страждущим», — заверил епископ Рима. Он призвал к прекращению любых форм насилия и поддержал усилия по установлению мира и созиданию благополучия на этой земле. Святейший Отец напомнил, что ежегодно 10 мая отмечается День дружбы коптов и католиков и направил братское приветствие патриарху Коптской Православной Церкви Тавадресу II, папе Александрийскому и патриарху престола святого Марка. «Надеюсь, что путь дружбы приведет нас к полному единству во Христе, который назвал нас друзьями», подчеркнул епископ Рима, заверив коптскую общину в молитвах. Особые слова благодарности на испанском языке папа адресовал жителям Канарских островов за их милосердие и гостеприимство. Речь идет о приеме круизного лайнера, на борту которого находились люди, зараженные хантавирусом. Лев XIV официально подтвердил, что посетит архипелаг уже в следующем месяце. «Я буду рад встретиться с вами в июне во время визита на острова». В конце обращения папа поздравил всех матерей с их международным праздником. Он призвал верующих молиться о мамах с любовью и благодарностью, вверяя заступничеству Девы Марии, особенно тех из них, кто находится в трудных жизненных обстоятельствах. Среди паломников на площади Святого Петра папа особо отметил почетную гвардию Святейшего Сердца Иисуса, волонтеров-евангелизаторов Радио Мария, а также ассоциацию Common Italia, занимающуюся профилактикой рака груди. Лев XIV пожелал всем доброго воскресенья.
4: Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
5: Qui feci caelum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen. Amen.

0: Колонка главного редактора. Мир и единство Церкви стали двумя повторяющимися и ключевыми темами первого года служения Папы Льва XIV, который не перестает просить молиться об этих намерениях. Если вопрос мира стал насущным ввиду множащихся бессмысленных конфликтов и прогрессирующей эрозии международного права, то единство Церкви — это красная нить всего учительства епископа Рима, родившегося в Чикаго и ставшего миссионером в Перу. Особенно значимо то, как Лев XIV вновь и вновь возвращается к своим призывам о единстве верующих во Христа. Это не имеет ничего общего с желанием нормальности или спокойствия, которое приглушает различия и, возможно, сглаживает противоречия. Папа ясно объяснил это в своей речи перед кардиналами на чрезвычайной консистории 7 января 26 года. Представляя соборную перспективу, принятую его предшественниками, он говорил о притяжении, цитируя слова Бенедикта XVI. «Церковь не занимается прозелитизмом, она развивается скорее через притяжение, подобно тому, как Христос привлекает всех к себе силой своей любви, кульминацией которой стала жертва на кресте, Церковь исполняет свою миссию в той мере, в какой она, будучи соединенной с Христом, совершает каждое свое дело в духовном и конкретном соответствии с милосердной любовью своего Господа». Папа Лев, напомнив, что его предшественник полностью разделял этот подход и неоднократно повторял его в различных контекстах, добавил: «Сегодня я с радостью принимаю его и делюсь с вами. Обратим пристальное внимание на то, что папа Бенедикт называл силой, управляющей этим движением притяжения. Это сила Харис, это агапы, это любовь Бога, воплотившаяся в Иисусе Христе». В этой речи Лев XIV говорит: «Любовь Христова объемлет нас, охватывает, держит в своих объятиях. Вот сила, влекущая всех к Христу. Единство притягивает, разделение рассеивает. Мне кажется, это подтверждает и физика, и в микро, и в макрокосмосе. Итак, чтобы быть подлинно миссионерской церковью, способной свидетельствовать о притягательной силе любви Христовой, мы должны прежде всего исполнять единственную заповедь, которую Он дал нам, омыв ноги ученикам: «Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Слова Иисуса указывают здесь на самое сердце миссии: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Единство Церкви проявляется, стало быть, в способности по благодати жить новыми отношениями с братьями и сестрами, когда мы способны любить и прощать друг друга, позволяя воссиять той общности, которая в подлинно прожитом христианском опыте берет верх над любыми различиями и разделениями, способны преодолевать напряженность и конфликты, признавая себя призванными, нуждающимися в милосердии, прощенными грешниками, негодными слугами, в равной мере охваченными безмерной любовью, которой мы не заслужили. Способны жить соборно, потому что соборность есть не что иное, как конкретный способ пребывать в общении внутри Церкви. Именно таким образом христианская община притягивает. Она притягивает, когда не замкнута на себе, когда не воображает, будто сама по себе излучает свет, не подражает маркетинговым стратегиям рекламных агентств, не разжигает идеологической поляризации. Христианская община притягивает и, значит, несет в себе миссию тогда, когда в своем единстве она отражает свет другого, умея предложить всем те объятия милосердия, которые она сама прежде всего испытала и продолжает испытывать день за днем во встрече с Христом. Единство Церкви — не конформизм, не тихое сидение в стороне, но плод любви, которая нас обнимает и стремится излиться повсюду, ставя совместную жизнь выше личных амбиций, общение выше разделения, кротость выше грубости, слова мира выше языка ненависти, которым, увы, полон цифровой мир. Единство Церкви касается не только христиан и даже не только верующих. Об этом говорил папа Лев XIV на святой мессе по случаю начала своего Петрова служения, выражая великое желание видеть единую Церковь, знак единства и общения, которое стало бы закваской для примиренного мира. И призывая мир обратить взор к Христу, приблизиться к Нему, услышать Его призыв о любви, чтобы стать Его единой семьей. В едином Христе мы одно. Этот путь нам предстоит пройти друг с другом, с сестринскими церквами, с теми, кто идет иными религиозными путями, с теми, кто хранит в себе беспокойство богоискательства, со всеми людьми доброй воли, чтобы созидать новый мир, в котором воцарится мир. В драматический час человеческой истории, в мире, раздираемом войнами, единство Церкви — это пророчество мира для всех.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
2: Церковь. Духовная.
1: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
4: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, может ли стать жертвой порчи из глаза человек, который живет в состоянии благодати, молится, причащается, исповедуется. Нас спрашивают, может ли болезнь или другие несчастья быть результатом дьявольского воздействия.

Несомненно, некоторые болезни не имеют естественного происхождения, то есть не вызваны причинами, которые кроются в нашей человеческой природе. По попущению Бога демоны осуществляют негативное воздействие на людей, побуждая их совершать зло, а иногда и вторгаясь в их тело тем или иным способом. «Облекитесь во всеоружие Божие», читаем в послании святого Павла Ефесянам, «чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Этим Божьим всеоружием для христианина является освящающая благодать и добродетель. Именно это дает ему силу, чтобы противостоять воздействию дьявола и духов его, а также от них освобождаться. О том же пишет святой апостол Петр: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Что касается зол, которые могут поразить наше тело, в подтверждение того, что они могут иметь дьявольское происхождение, можно сослаться на Евангелие от Матфея. «Прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». И еще: «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». В Евангелии от Луки также говорится о некоторых женщинах, которых он исцелил от злых духов и болезней, в том числе о Магдалине, из которой вышли 7 бесов. В ожидании судного дня бесы, то есть демоны или духи дьявола, обладают определенной свободой в своих делах на земле. Это подтверждается, например, фразой из Апокалипсиса, где описана некая пришедшая на землю саранча. «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Евангельские экзорцизмы, то есть изгнание бесов, часто представлены в виде физических исцелений. Своей силой и властью над бесами Иисус разрушает царство сатаны и утверждает мессианское владычество, основным обетованием которого является Святой Дух. Бесам хорошо известно, когда человек его отвергает. Власть изгонять духов Иисус передает своим ученикам вместе с властью исцелять чудесным образом болезни. Если человек живет в состоянии Божьей благодати и соблюдает заповеди, ему нечего страшиться бесов. Напротив, они его боятся и бегут от него, как заверяет нас Святой Дух устами апостола Иакова: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». В этом смысле опасаться нужно не тем, на кого наводят порчу из глаз, а как раз тем, кто властью дьявола пытается всеми способами навредить Божьим рабам. Именно они становятся жертвами злых духов и попадают в их власть, рано или поздно, в этой или в будущей жизни. Этому мы находим подтверждение в Библии. «Падут после тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым».

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 11 мая. Католическая церковь чтит память святого Эвелия, мученика первого века. Будучи советником императора Нерона, он присутствовал на суде над офицером из императорского окружения, святым Трапазием Пизанским, отказавшимся принести жертву богине Диане. Видя мужество исповедника веры и связанные с ним чудеса Господни, Эвелий был поражен этим свидетельством и глубоко уверовал в Иисуса Христа. Покинув суд Нерона, он отправился в Рим, но здесь был арестован за исповедание веры, затем был обезглавлен. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Казакевича Иосифа. Он окончил семинарию в Санкт-Петербурге, служил в приходах под Омском, Томском, Вачинске. Арестован в 1928 году. С 1931 года был в ссылке в Нарыме. В сентябре 1933 года выслан в Литву. Умер в Каунасе в 1934 году. «Приди, Дух Святой!» Новости из Ватикана по-русски.
2: В воскресенье 10 мая после традиционной пасхальной молитвы «Царица Небесная» Лев XIV обратился к римлянам и паломникам с призывом к миру, затронув ситуацию в Африке, экуменический диалог и предстоящий апостольский визит на Канарские острова, Тенерифе и Гран-Канарию. Папа выразил глубокую обеспокоенность в связи с ростом насилия в регионе Сахеля, особенно в Чаде и Мали, которые недавно пострадали от террористических атак. «Я молюсь о жертвах и выражаю близость всем страждущим», — заверил епископ Рима. Он призвал к прекращению любых форм насилия и поддержал усилия по установлению мира и созиданию благополучия на этой земле. Святейший Отец напомнил, что ежегодно 10 мая отмечается День дружбы коптов и католиков и направил братское приветствие патриарху Коптской Православной Церкви Тавадросу II, папе Александрийскому и патриарху престола Святого Марка. «Надеюсь, что путь дружбы приведет нас к полному единству во Христе, который назвал нас друзьями», подчеркнул епископ Рима, заверив коптскую общину в молитвах. Особые слова благодарности на испанском языке папа адресовал жителям Канарских островов за их милосердие и гостеприимство. Речь идет о приеме круизного лайнера, на борту которого находились люди, зараженные хантавирусом. Лев XIV официально подтвердил, что посетит архипелаг уже в следующем месяце. «Я буду рад встретиться с вами в июне во время визита на острова». В конце обращения папа поздравил всех матерей с их международным праздником. Он призвал верующих молиться о мамах с любовью и благодарностью, вверяя заступничеству Девы Марии, особенно тех из них, кто находится в трудных жизненных обстоятельствах. Среди паломников на площади Святого Петра папа особо отметил почетную гвардию Святейшего Сердца Иисуса, волонтеров-евангелизаторов Радио Мария, а также ассоциацию Комен Италия, занимающуюся профилактикой рака груди. Лев XIV пожелал всем доброго воскресения.
3: Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.

Колонка главного редактора. Мир и единство Церкви стали двумя повторяющимися и ключевыми темами первого года служения Папы Льва XIV, который не перестает просить молиться об этих намерениях. Если вопрос мира стал насущным ввиду множащихся бессмысленных конфликтов и прогрессирующей эрозии международного права, то единство Церкви — это красная нить всего учительства епископа Рима, родившегося в Чикаго и ставшего миссионером в Перу. Особенно значимо то, как Лев XIV вновь и вновь возвращается к своим призывам о единстве верующих во Христа. Это не имеет ничего общего с желанием нормальности или спокойствия, которое приглушает различия и, возможно, сглаживает противоречия. Папа ясно объяснил это в своей речи перед кардиналами на чрезвычайной консистории 7 января 26 года. Представляя соборную перспективу, принятую его предшественниками, он говорил о притяжении, цитируя слова Бенедикта XVI. «Церковь не занимается прозелитизмом, она развивается скорее через притяжение, подобно тому, как Христос привлекает всех к себе силой своей любви, кульминацией которой стала жертва на кресте, Церковь исполняет свою миссию в той мере, в какой она, будучи соединенной с Христом, совершает каждое свое дело в духовном и конкретном соответствии с милосердной любовью своего Господа». Папа Лев, напомнив, что его предшественник полностью разделял этот подход и неоднократно повторял его в различных контекстах, добавил: «Сегодня я с радостью принимаю его и делюсь с вами. Обратим пристальное внимание на то, что папа Бенедикт называл силой, управляющей этим движением притяжения. Это сила Харис, это агапы, это любовь Бога, воплотившаяся в Иисусе Христе». В этой речи Лев XIV говорит: «Любовь Христова объемлет нас, охватывает, держит в своих объятиях. Вот сила, влекущая всех к Христу. Единство притягивает, разделение рассеивает. Мне кажется, это подтверждает и физика, и в микро, и в макрокосмосе. Итак, чтобы быть подлинно миссионерской церковью, способной свидетельствовать о притягательной силе любви Христовой, мы должны прежде всего исполнять единственную заповедь, которую Он дал нам, омыв ноги ученикам: «Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Слова Иисуса указывают здесь на самое сердце миссии: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Единство Церкви проявляется, стало быть, в способности по благодати жить новыми отношениями с братьями и сестрами. Когда мы способны любить и прощать друг друга, позволяя воссиять той общности, которая в подлинно прожитом христианском опыте берет верх над любыми различиями и разделениями, способны преодолевать напряженность и конфликты, признавая себя призванными, нуждающимися в милосердии, прощенными грешниками, негодными слугами, в равной мере охваченными безмерной любовью, которой мы не заслужили. Способны жить соборно, потому что соборность есть не что иное, как конкретный способ пребывать в общении внутри Церкви. Именно таким образом христианская община притягивает. Она притягивает, когда не замкнута на себе, когда не воображает, будто сама по себе излучает свет, не подражает маркетинговым стратегиям рекламных агентств, не разжигает идеологической поляризации. Христианская община притягивает и, значит, несет в себе миссию тогда, когда в своем единстве

0: она отражает свет другого, умея предложить всем те объятия милосердия, которые она сама прежде всего испытала и продолжает испытывать день за днем во встрече с Христом. Единство Церкви не конформизм, не тихое сидение в стороне, но плод любви, которая нас обнимает и стремится излиться повсюду, ставя совместную жизнь выше личных амбиций, общение выше разделения, кротость выше грубости, слова мира выше языка ненависти, которым, увы, полон цифровой мир. Единство Церкви касается не только христиан и даже не только верующих. Об этом говорил папа Лев XIV на святой мессе по случаю начала своего Петрова служения, выражая великое желание видеть единую Церковь, знак единства и общения, которое стало бы закваской для примиренного мира. И призывая мир обратить взор к Христу, приблизиться к Нему, услышать Его призыв о любви, чтобы стать Его единой семьей. В едином Христе мы одно. Этот путь нам предстоит пройти друг с другом, с сестринскими церквами, с теми, кто идет иными религиозными путями, с теми, кто хранит в себе беспокойство богоискательства, со всеми людьми доброй воли, чтобы созидать новый мир, в котором воцарится мир. В драматический час человеческой истории, в мире, раздираемом войнами, единство Церкви — это пророчество мира для всех.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная
1: церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Мораль. Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
4: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, может ли стать жертвой порчи из глаза человек, который живет в состоянии благодати, молится, причащается, исповедуется. Нас спрашивают, может ли болезнь или другие несчастья быть результатом дьявольского воздействия.

Несомненно, некоторые болезни не имеют естественного происхождения, то есть не вызваны причинами, которые кроются в нашей человеческой природе. По попущению Бога демоны осуществляют негативное воздействие на людей, побуждая их совершать зло, а иногда и вторгаясь в их тело тем или иным способом. «Облекитесь во всеоружие Божие», читаем в послании святого Павла Ефесянам, «чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Этим Божьим всеоружием для христианина является освящающая благодать и добродетель. Именно это дает ему силу, чтобы противостоять воздействию дьявола и духов его, а также от них освобождаться. О том же пишет святой апостол Петр: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить».

противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Что касается зол, которые могут поразить наше тело, в подтверждение того, что они могут иметь дьявольское происхождение, можно сослаться на Евангелие от Матфея. Прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И еще. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. В Евангелии от Луки также говорится о некоторых женщинах, которых он исцелил от злых духов и болезней, в том числе и о Магдалине, из которой вышли 7 бесов. В ожидании судного дня бесы, то есть демоны или духи дьявола, обладают определенной свободой в своих делах на земле. Это подтверждается, например, фразой из Апокалипсиса, где описана некая пришедшая на землю саранча. «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Евангельские экзорцизмы, то есть изгнание бесов, часто представлены в виде физических исцелений. Своей силой и властью над бесами Иисус разрушает царство сатаны и утверждает мессианское владычество, основным обетованием которого является Святой Дух. Бесам хорошо известно, когда человек его отвергает. Власть изгонять духов Иисус передает своим ученикам вместе с властью исцелять чудесным образом болезни. Если человек живет в состоянии Божьей благодати и соблюдает заповеди, ему нечего страшиться бесов. Напротив, они его боятся и бегут от него, как заверяет нас Святой Дух устами апостола Иакова. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». В этом смысле опасаться нужно не тем, на кого наводят порчу из глаз, а как раз тем, кто властью дьявола пытается всеми способами навредить Божьим рабам. Именно они становятся жертвами злых духов и попадают в их власть, рано или поздно, в этой или в будущей жизни. Этому мы находим подтверждение в Библии. «Падут после тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым».